жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 17 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3,8 метра в секунду. Давление 736 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 20-22 градуса тепла. Во вторник и в среду похолодает, во вторник днем до плюс 17 и пройдут кратковременные дожди.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей. 17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. Чуть ранее, 9 августа 1977 года, советский атомоход «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева после перезарядки реакторов и тщательной подготовки вышел из Мурманска и взял курс к северной оконечности Новой Земли. В экспедиции принимали участие более 200 человек. Задача ученых входила достичь Северного полюса. Кроме того, следовало проверить возможности нового ледокола, спущенного на воду всего за 5 лет до начала экспедиции, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85 градус северной широты и вошел в приполюсный район, а 17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный 3-метровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР.
1: 17 августа отмечается День комиссионного магазина или День секонд-хенда. Комиссионный магазин – это магазин, куда человек может сдать для продажи вещь, товар, бывший в употреблении, поддержанный, практически новый или даже новый, в котором отсутствует необходимость. Хозяин комиссионного магазина проверяет состояние товара перед тем, как принять его у владельца и выставить на продажу. Уважающие себя магазины никогда не примут на продажу товар совсем уж откровенно низкого качества или состояния. Профиль комиссионных магазинов может быть весьма разнообразным: бытовая техника, электроника, мебель, книги, одежда и обувь, посуда и так далее. Иногда профиль комиссионного магазина может быть многосторонним. Для многих людей комиссионный магазин был и остается также и местом, где можно приобрести редкие товары для пополнения коллекций. Вещи, привезенные из-за рубежа, достать которые в обычной торговой сети либо затруднительно, либо просто невозможно. Кстати, такая ситуация была характерна для советского периода истории России. В определенных кругах комиссионный магазин – это своего рода клуб, где продавцы магазинов знают своих клиентов, их предпочтения и интересы. Этим обусловлен и тот факт, что многие товары находят новых хозяев достаточно быстро.
0: А в этот день – события, ставшие историей.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
6: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: всех знаков день пройдет в очень напряженной атмосфере. Чтобы окончательно не лишиться эмоционального равновесия в столь непростой день, необходимо периодически абстрагироваться от происходящего и постоянно настраивать себя на позитив.
1: Звезды говорят.
2: Овны с явной неохотой сегодня приступят к выполнению своих служебных дел. Вам не захочется нормально работать, и причиной тому станут бурно проведенные выходные, море ярких впечатлений, а также катастрофический недосып.
0: Тельцам в этот день не следует требовать от себя слишком многого. Сегодня ваш интеллектуальный потенциал будет не очень высок, и этот факт крайне плачевно отразится на результатах вашей работы.
2: Близнецы в этот день будут старательно прогонять прочь свое пессимистическое настроение. Лишь после полудня, когда вы окончательно избавитесь от трудностей на работе, ваш эмоциональный баланс постепенно обретет равновесие.
0: Раки будут смиренно принимать критику из уст своего руководства. Вы не станете оправдывать проявленный вами непрофессионализм и придете к выводу, что лишение премии – это справедливое наказание за вашу досадную оплошность.
2: Львам сегодня не стоит громко заявлять о своих правах на какого-то конкретного человека. В сердце вашей зазнобы не вспыхнет любовь, даже если вы будете ходить за ним по пятам, забрасывать его страстными СМС или другим путем выражать свои чувства.
0: Девы сегодня попытаются добраться до сути какого-то животрепещущего вопроса. Ради реализации этой задумки вы зайдете очень далеко. Подключите к поисковым работам своих близких, друзей или обратитесь к услугам профессионального детектива.
2: Весы в этот день выберут очень нестандартную модель поведения. Будьте осторожны, ведь ваш неуместный креатив может навредить вам при установлении контактов с потенциальными инвесторами и новыми деловыми партнерами.
0: Скорпионы сегодня будут слепо доверять своей интуиции. Такой подход принесет неплохие плоды в ваших личных делах и может стать причиной множества крупных проблем, если вы будете активно применять его в профессиональной сфере.
2: Стрельцам сегодня не следует предпринимать активных шагов в новом направлении. Любые нововведения, которые вы захотите осуществить в этот день, столкнутся с целым рядом помех или непредвиденных трудностей.
0: Козероги в этот день откажутся от сотрудничества с коллегами по работе. Вы решите, что начальство проявит к вам повышенный интерес, если вы полностью самостоятельно справитесь со сложным проектом и тем самым продемонстрируете уровень своего профессионализма.
2: Водолеи не будут стесняться в выражении своей личной привязанности. Человек, которому вы питаете неподдельный интерес, получит от вас много приятных подарков, изысканных комплиментов и прочих знаков внимания.
0: Рыбы будут очень скептично относиться к происходящему. Вас не обрадует даже тот факт, что вы получили прибавку к окладу и назначение на престижную должность, так как в этих приятных событиях вы найдете какой-то скрытый.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 17 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3,8 метров в секунду. Давление 736 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 20-22 градуса тепла. Во вторник и в среду похолодает, во вторник днем до плюс 17 и пройдут кратковременные дожди. В среду ночью и днем также осадки и до плюс 18. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской, Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Единый государственный учебник по русскому языку будет бесплатным для всех учеников школ. Об этом рассказала советник президента России Елена Ямпольская. По словам советника, регионы закупят книги, после чего передадут их в учебные заведения. Для самих школьников государственные учебники будут бесплатными. Ямпольская подчеркнула, что первыми единый учебник по русскому языку получат обучающиеся в 10 и 11 классах. Этим школьникам книги будут выданы 1 сентября 2027 года. Она также выразила надежду, что к этому сроку будут подготовлены и единые учебники по литературе для 5-6 классов. Советник пояснила, что создание единых учебников является частью политики по формированию единого образовательного пространства в России. При этом речь идет не только о русском языке, а обо всех предметах. Работодатель не может уволить сотрудника из-за его возраста. Это дискриминация, об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС. Если пенсионер добросовестно выполняет свою работу, работодатель не имеет права уволить его по возрасту. Трудовой кодекс один для всех, сказал депутат. Дискриминация по возрасту при установлении условий труда запрещена. Уволить пенсионера можно только на общих основаниях, то есть по соглашению сторон, по собственному желанию, при сокращении штата, в связи с ликвидацией организации или за дисциплинарные проступки, рассказал Свищев. При этом при сокращении штата пенсионеры имеют преимущественное право на оставление на работе. И в завершении выпуска студия «Союзмультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает «Интерфакс». Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Некоторые картины «Сплюшка» и «Крылья для друга» вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа елок», «Баба-Яга» и «Малышка», а также «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио «Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в России новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Unity. Больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely — 7-е, а Chery — 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий — корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Dunfeng, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между осями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
3: Клифтон Тёрнер.
4: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
5: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В 2026 году государство проводит масштабную программу возмещения средств по советским сбережениям, которая идет в Сбербанке. На эти цели из федеральной казны выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько составит бюджет выплат на компенсацию обесценившихся вкладов граждан СССР, сообщает агентство ДТРУ. Право на получение денежных средств имеют россияне, родившиеся до конца 91 года, а также их законные наследники, при условии, что счет был открыт на территории РСФСР и не закрывался до 20 июня 91 года. В категорию получателей входят как сами вкладчики с российским паспортом любого возраста, так и их преемники, дети или внуки, чей год рождения станет определяющим для расчета коэффициента, пишет портал «Финансы Мэйл».
1: Копейка рубль бережет.
3: Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 миллион рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки, рассказал газете.ру коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальный расход расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 миллион рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%, пояснил эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
3: В августе 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries пересмотрел правила взаимодействия с клиентами в пунктах выдачи заказов, направив обновленную оферту на минимизацию финансовых потерь от порчи товаров при примерке и пресечении массовых схем подмены дорогостоящих позиций. Юридическая механика процесса теперь выстроена вокруг статуса «заказ получен», как только сотрудник ПВЗ сканирует посылку и закрывает выдачу в системе, товар автоматически признается переданным покупателю в надлежащем состоянии. Это означает, что любые претензии по поводу скрытых дефектов, брака или несоответствия комплектации после выхода из пункта выдачи приниматься не будут. Чтобы защитить себя, клиент обязан вскрывать коробки со сложной электроникой, техникой и дорогими вещами строго у стойки администратора под объективами камер видеонаблюдения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 17 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3,8 метров в секунду. Давление 736 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 20-22 градуса тепла. Во вторник и в среду похолодает, во вторник днем до плюс 17 и пройдут кратковременные дожди. В среду ночью и днем также осадки и до плюс 18. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14.
4: Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
5: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи айфонов 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
10: Здесь и сейчас. Радиостанция Инфинити.

0: всех знаков день пройдет в очень напряженной атмосфере. Чтобы окончательно не лишиться эмоционального равновесия в столь непростой день, необходимо периодически абстрагироваться от происходящего и постоянно настраивать себя на позитив.
1: Звезды говорят.
2: Овны с явной неохотой сегодня приступят к выполнению своих служебных дел. Вам не захочется нормально работать, и причиной тому станут бурно проведенные выходные, море ярких впечатлений, а также катастрофический недосып.
0: Тельцам в этот день не следует требовать от себя слишком многого. Сегодня ваш интеллектуальный потенциал будет не очень высок, и этот факт крайне плачевно отразится на результатах вашей работы.
2: Близнецы в этот день будут старательно прогонять прочь свое пессимистическое настроение. Лишь после полудня, когда вы окончательно избавитесь от трудностей на работе, ваш эмоциональный баланс постепенно обретет равновесие.
0: Раки будут смиренно принимать критику из уст своего руководства. Вы не станете оправдывать проявленный вами непрофессионализм и придете к выводу, что лишение премии – это справедливое наказание за вашу досадную оплошность.
2: Львам сегодня не стоит громко заявлять о своих правах на какого-то конкретного человека. В сердце вашей зазнобы не вспыхнет любовь, даже если вы будете ходить за ним по пятам, забрасывать его страстными СМС или другим путем выражать свои чувства.
0: Девы сегодня попытаются добраться до сути какого-то животрепещущего вопроса. Ради реализации этой задумки вы зайдете очень далеко. Подключите к поисковым работам своих близких, друзей или обратитесь к услугам профессионального детектива.
2: Весы в этот день выберут очень нестандартную модель поведения. Будьте осторожны, ведь ваш неуместный креатив может навредить вам при установлении контактов с потенциальными инвесторами и новыми деловыми партнерами.
0: Скорпионы сегодня будут слепо доверять своей интуиции. Такой подход принесет неплохие плоды в ваших личных делах и может стать причиной множества крупных проблем, если вы будете активно применять его в профессиональной сфере.
2: Стрельцам сегодня не следует предпринимать активных шагов в новом направлении. Любые нововведения, которые вы захотите осуществить в этот день, столкнутся с целым рядом помех или непредвиденных трудностей.
0: Козероги, в этот день откажутся от сотрудничества с коллегами по работе. Вы решите, что начальство проявит вам повышенный интерес, если вы полностью самостоятельно справитесь со сложным проектом и тем самым продемонстрируете уровень своего профессионализма.
2: Водолеи не будут стесняться в выражении своей личной привязанности. Человек, к которому вы питаете неподдельный интерес, получит от вас много приятных подарков, изысканных комплиментов и прочих знаков внимания.
0: Рыбы будут очень скептично относиться к происходящему. Вас не обрадует даже тот факт, что вы получили прибавку к окладу и назначение на престижную должность, так как в этих приятных событиях вы найдете какой-то скрытый подтекст.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: С каждым днем преображается территория возле Дорогобужской школы номер 2. Благоустройство выполняется с учетом многоуровневого ландшафта. Со стороны центрального входа уже четко прорисовывается будущий террасный газон. Не осталось без внимания территория между школьным двором и проезжей частью улицы Путенкова. В настоящее время бригада рабочих под руководством Степана Малашенкова выполняет планировку песка и выравнивание поверхности для основания газона. В преддверии нового учебного года будущие первоклассники сотрудников завода «Дорогобуж-Котломаш» получили подарки – канцелярские принадлежности для учебы и творчества. Для детей это стало маленьким праздником перед большим событием. Как отметил HR-директор ДКМ Денис Сапунов, «Я поздравляю наших будущих первоклассников с этим важным и волнительным этапом в жизни. Впереди новые открытия, первые победы и интересные знания. Родителям хочу сказать, что ваша поддержка и внимание очень важны. Помогайте детям сохранять интерес к учебе, радоваться маленьким успехам и не бояться трудностей», отметил HR-директор ДКМ Денис Сапунов. Вручение подарков будущим первоклассникам – это важный элемент корпоративной культуры ДКМ. Коллеги подчеркивают, такая забота – это знак того, что каждый в команде чувствует себя частью большой и сплоченной семьи. В минувшую пятницу в Центральном парке Дорогобужа царила атмосфера настоящего русского праздника. Сотрудницы Центральной библиотеки в ярких русских народных костюмах, словно волшебницы, сошедшие со страниц сказок, подарили дорогобужанам чудесный фольклорный праздник с уютным и теплым названием «Фольклорная скамейка». На стилизованной скамейке, будто на скатерти самобранки, развернулась настоящая августовская феерия вкуса. Каждый желающий мог попробовать все, что связано с августовскими спасами. Пахнущий солнцем и разнотравьем янтарный мед, спелые наливные сочные яблоки, отборные, дарящие энергию орехи и другие сладости. Но праздник был не только сладким, но и познавательным. Гостеприимные хозяева не просто угощали, они окунали гостей вглубь веков. В легкой и увлекательной форме библиотекари рассказали интересные истории о медовом, яблочном и ореховом спасах. И это были не сухие факты, а живые рассказы о том, как наши предки провожали лето, благодарили природу за ее щедрость, какие обряды совершали

спорта в регионе, создаем для этого необходимые условия, делаем его доступным и привлекательным для людей всех возрастов. А марафон «Земля спорта» – отличный пример того, как спорт объединяет семьи, мотивирует молодежь и дает возможность каждому проявить свои способности, подчеркнул Василий Анохин. Дрогобужане стали вторыми на волейбольной площадке, а в мини-футболе им не было равных. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дожди не ожидается, ветер западный 3,8 метров в секунду, давление 736 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

новости. Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители хотят оповещать об эвакуации автомобиля. Очередную попытку изменить правила предприняли депутаты от «Новых людей». Предложили рассылать уведомления об эвакуации через госуслуги за 15 минут до погрузки. Это должно дать людям возможность добраться до машины и перепарковать ее, а заодно сэкономит время спецслужбам. Это уже не первая подобная инициатива. В прошлом их отклоняли из-за дополнительных расходов и организационных сложностей. Примут ли изменения в этот раз, пока большой вопрос. Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. На недавнем заседании Госсовета по развитию общественного транспорта возникла дискуссия. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал новый закон из-за пробелов в системе и несостыковок в базах. В МВД ждут массовые ошибки и негатив от водителей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ заявила, что тесты показали минимум ошибок. Технически система готова. В общем, проект по-прежнему висит между ведомствами. Финального решения нет. Ушедшие иностранные концерны не могут автоматически вернуть собственность в России. Решение на этот счет будет принимать суд. В обратном выкупе откажут, если прежние владельцы некорректно исполняли обязательства перед партнерами и клиентами. Или если будет доказано, что уход из России привел к срыву поставок, разрыву контрактов или запрету на использование продуктов. Фактически, этих условий достаточно, чтобы отказать в обратном выкупе большинству ушедших автопроизводителей. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: На турнире UFC Филадельфия Ислам Махачев единогласным решением судей победил ирландца Иоана Мачадо Гэри и защитил титул абсолютного бойцовского чемпионата в полусредневесовой категории. Махачев продлил победную серию до 17 поединков. Это рекорд UFC. За это время он сумел выиграть чемпионские титулы в легкой и полусредней весовых категориях. Он стал первым представителем России, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Махачеву 34 года, на его счету теперь 29 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. У пловцов заключительный день в комбинированной эстафете 4 по 100. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли золото. У женщин в комбинированной эстафете тоже 4 по 100. Алина Гайфутдинова, Евгения Чепунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина взяли бронзу. А еще серебро у Егора Корнева на дистанции 50 метров вольным стилем, а также бронзовые награды у Павла Самусенко на дистанции 100 метров на спине и Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина в командном турнире выиграли золото, а на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии в упражнениях с мячом София Ильтерякова заняла второе место, Мария Борисова на третьей ступеньке пьедестала почета и еще у Борисовой бронзовые медали в упражнениях с булавами и в упражнениях с лентой. У футболистов московского «Динамо» и болельщиков команды настроение не из лучших, понять их можно. Москвичам не удалось в гостевой игре против действующего чемпиона «Зенита» навязать борьбу, и «динамовцы» проиграли 0-3. В первом тайме Александр Соболев оформил дубль, а ближе к концу встречи отличился Максим Глушенков, на счету которого еще и голевая передача. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». В этом туре красно-белые провели матч в Калининграде против «Балтики» и выиграли 2-1. И в еще одной встрече махачкалинские «динамовцы» победили в Самаре «Крылья Советов» со счетом 4-1. «Динамо» из столицы Дагестана набрало ровно 100 только же очков, что и «Зенит», и находится в группе лидеров, а на первом месте со 100% результатом «Краснодар». Футболист «Локомотива» и уроженец Орехово-Зуево Алексей Батраков переходит в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Трансфер завершен, Батраков будет зарабатывать в Турции 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В 2026 году государство проводит масштабную программу возмещения средств по советским сбережениям, которая идет в Сбербанке. На эти цели из федеральной казны выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько составит бюджет выплат на компенсацию обесценившихся вкладов граждан СССР, сообщает агентство ДТРУ. Право на получение денежных средств имеют россияне, родившиеся до конца 91 года, а также их законные наследники, при условии, что счет был открыт на территории РСФСР и не закрывался до 20 июня 91 года. В категорию получателей входят как сами вкладчики с российским паспортом любого возраста, так и их преемники, дети или внуки, чей год рождения станет определяющим для расчета коэффициента, пишет портал «Финансы Мэйл».
2: Копейка рубль бережет.
3: Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 миллион рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки, рассказал газете.ру коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 миллион рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%, пояснил эксперт.
2: Экономика должна быть экономной.
3: В августе 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries пересмотрел правила взаимодействия с клиентами в пунктах выдачи заказов, направив обновленную оферту на минимизацию финансовых потерь от порчи товаров при примерке и пресечении массовых схем подмены дорогостоящих позиций. Юридическая механика процесса теперь выстроена вокруг статуса «заказ получен», как только сотрудник ПВЗ сканирует отправляет посылку и закрывает выдачу в системе, товар автоматически признается переданным покупателю в надлежащем состоянии. Это означает, что любые претензии по поводу скрытых дефектов, брака или несоответствия комплектации после выхода из пункта выдачи приниматься не будут. Чтобы защитить себя, клиент обязан вскрывать коробки со сложной электроникой, техникой и дорогими вещами строго у стойки администратора под объективами камер видеонаблюдения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Детейлинг-студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
2: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Утвержденные Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часов в день, в зависимости от класса. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, ученикам 2-3 классов рекомендуется тратить на домашнюю работу не более 1,5 часов, 4-5 до 2 часов, 6-8 до 2,5, а 9-11 до 3,5 часов. При этом отмечаем, предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы, сказал Костенко. Он напомнил, что первоклассники полностью освобождены от домашних заданий. Перенос введения электронных медицинских книжек на замену обычным может быть связан с текущими проблемами с интернетом, так как все подобные сервисы зависят от бесперебойного интернета, считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Хотя пока это откладывается, в будущем изменения неизбежны, причем они будут удобны для пациентов, подчеркнул он. Плюс в том, что электронная медицинская книжка всегда с собой, точно так же, как паспорт и права в госуслугах, подчеркнул депутат. Когда есть электронные носители, можно более свободно пользоваться этими данными и самому, и контролирующим органам. И в завершении выпуска. Для многих россиян работа давно стала главным местом для нетворкинга и поиска друзей, хотя токсичные привычки коллег по-прежнему остаются серьезной проблемой. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Больше половины россиян считает коллег своим близким кругом общения, а для многих из них сослуживцы уже стали однозначной заменой старым друзьям. В то же время каждый шестой сотрудник принципиально держит дистанцию, воспринимая коллег исключительно как рабочий контакт и не желая переносить эти отношения в личную жизнь. Остальные респонденты стараются соблюдать баланс, предпочитая все-таки искать компанию по интересам за пределами офиса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. За твою победу.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей. 17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. Чуть ранее, 9 августа 1977 года, советский атомоход «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева после перезарядки реакторов и тщательной подготовки вышел из Мурманска и взял курс к северной оконечности Новой Земли. В экспедиции принимали участие более 200 человек. Задача ученых входила достичь Северного полюса. Кроме того, следовало проверить возможности нового ледокола, спущенного на воду всего за 5 лет до начала экспедиции, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85 градус северной широты и вошел в приполюсный район, а 17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный 3-метровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР.
1: 17 августа отмечается День комиссионного магазина или День секонд-хенда. Комиссионный магазин – это магазин, куда человек может сдать для продажи вещь, товар, бывший в употреблении, поддержанный, практически новый или даже новый, в котором отсутствует необходимость. Хозяин комиссионного магазина проверяет состояние товара перед тем, как принять его у владельца и выставить на продажу. Уважающие себя магазины никогда не примут на продажу товар совсем уж откровенно низкого качества или состояния. Профиль комиссионных магазинов может быть весьма разнообразным: бытовая техника, электроника, мебель, книги, одежда и обувь, посуда и так далее. Иногда профиль комиссионного магазина может быть многосторонним. Для многих людей комиссионный магазин был и остается также и местом, где можно приобрести редкие товары для пополнения коллекций. Вещи, привезенные из-за рубежа, достать которые в обычной торговой сети либо затруднительно, либо просто невозможно. Кстати, такая ситуация была характерна для советского периода истории России. В определенных кругах комиссионный магазин – это своего рода клуб, где продавцы магазинов знают своих клиентов, их предпочтения и интересы. Этим обусловлен и тот факт, что многие товары находят новых хозяев достаточно быстро.
0: А в этот день – события, ставшие историей.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков день пройдет в очень напряженной атмосфере. Чтобы окончательно не лишиться эмоционального равновесия в столь непростой день, необходимо периодически абстрагироваться от происходящего и постоянно настраивать себя на позитив.
1: Звезды говорят.
2: Овны с явной неохотой сегодня приступят к выполнению своих служебных дел. Вам не захочется нормально работать, и причиной тому станут бурно проведенные выходные, море ярких впечатлений, а также катастрофический недосып.
0: Тельцам в этот день не следует требовать от себя слишком многого. Сегодня ваш интеллектуальный потенциал будет не очень высок, и этот факт крайне плачевно отразится на результатах вашей работы.
2: Близнецы в этот день будут старательно прогонять прочь свое пессимистическое настроение. Лишь после полудня, когда вы окончательно избавитесь от трудностей на работе, ваш эмоциональный баланс постепенно обретет равновесие.
0: Раки будут смиренно принимать критику из уст своего руководства. Вы не станете оправдывать проявленный вами непрофессионализм и придете к выводу, что лишение премии — это справедливое наказание за вашу досадную оплошность.
2: Львам сегодня не стоит громко заявлять о своих правах на какого-то конкретного человека. В сердце вашей зазнобы не вспыхнет любовь, даже если вы будете ходить за ним по пятам, забрасывать его страстными СМС или другим путем выражать свои чувства.
0: Девы сегодня попытаются добраться до сути какого-то животрепещущего вопроса. Ради реализации этой задумки вы зайдете очень далеко. Подключите к поисковым работам своих близких, друзей или обратитесь к услугам профессионального детектива.
2: Весы в этот день выберут очень нестандартную модель поведения. Будьте осторожны, ведь ваш неуместный креатив может навредить вам при установлении контактов с потенциальными инвесторами и новыми деловыми партнерами.
0: Скорпионы сегодня будут слепо доверять

0: Сам сегодня не следует предпринимать активных шагов в новом направлении. Любые нововведения, которые вы захотите осуществить в этот день, столкнутся с целым рядом помех или непредвиденных трудностей.
1: Козероги, в этот день откажутся от сотрудничества с коллегами по работе. Вы решите, что начальство проявит вам повышенный интерес, если вы полностью самостоятельно справитесь со сложным проектом и тем самым продемонстрируете уровень своего профессионализма.
0: Водолеи не будут стесняться в выражении своей личной привязанности. Человек, которому вы питаете неподдельный интерес, получит от вас много приятных подарков, изысканных комплиментов и прочих знаков внимания.
1: Рыбы будут очень скептично относиться к происходящему. Вас не обрадует даже тот факт, что вы получили прибавку к окладу и назначение на престижную должность, так как в этих приятных событиях вы найдете какой-то скрытый

0: Новости спорта.
1: Новый главный тренер Манчестер Сити итальянец Энцо Мореско начал работу в клубе с пощечины от лондонского Арсенала, который в матче за Суперкубок Англии убедительно выиграл у Ман-Сити со счетом 3-0. Интересно, что Арсенал и Манчестер Сити за 118-летнюю историю английского Суперкубка играли всего 4 раза и во всех играх побеждал Арсенал, причем трижды с крупным счетом. Уже на первой минуте итальянец Рикардо Калафьори открыл счет, на перерыв команды ушли при счете 2-0, а в начале второго тайма в ворота Сити влетел и третий мяч. Тем временем лучший футболист прошедшего чемпионата мира испанец Родри официально перешел в Барселону за 76,5 миллионов евро. Родри провел за Ман-Сити 298 матчей, стал четырехкратным чемпионом АПЛ, забил победный гол в финале Лиги чемпионов и выиграл золотой мяч в 2024 году. Футболисты клуба Пари Сен-Жермен не смогли выиграть Суперкубок Франции в пятый раз подряд. ПСЖ играл с обладателем Кубка Франции Лансом, причем так получилось, что матч прошел на домашнем стадионе Ланса, и ПСЖ пропустил в первом тайме и с 39-й минуты играл в большинстве, но так и проиграл со счетом 0-1. На турнире в Цинциннате польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг соревнований, обыграв колумбийку Аранго со счетом 6-3, 6-0. Для Швёнтек это уже 7-я победа подряд. Ранее она выиграла турнир в Торонто. И с 23-го года в Цинциннате Швёнтек еще ни разу не уступала раньше полуфинала. В прошлом году она стала победительницей этого тысячника. Первая ракетка мира Арина Сабаленко тоже выиграла в двух сетах у австралийки Гибсон. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина взяла верх в двух партиях над американкой Таун в мужском одиночном разряде. Четвертая ракетка мира, канадец Феликс Хоже Альянсим, вышел тоже в третий круг, обыграв со счетом 6-3, 7-5 Стефаноса Циципаса. Двукратной олимпийской чемпионке Кейт Дуглас удалось обновить мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем 2 раза за одни сутки на чемпионате Тихоокеанского региона. В предварительном заплыве американка преодолела дистанцию за 23,49 секунды, побив рекорд соотечественницы Греткин Уолш на 6 сотых. В финале Дуглас победила с результатом 23,19 и превзошла собственное достижение. В июне 2026 года 24-летняя спортсменка уже становилась мировой рекордсменкой на этой же дистанции, улучшив тогда достижение, принадлежавшее шведке Саре Шёрстрем, на 0,02 секунды. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: сознание создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. В продажу автомобиль на базе Cherry Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг АГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг АГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон V. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон V расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Новости. Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители хотят оповещать об эвакуации автомобиля. Очередную попытку изменить правила предприняли депутаты от «Новых людей». Предложили рассылать уведомления об эвакуации через госуслуги за 15 минут до погрузки. Это должно дать людям возможность добраться до машины и перепарковать ее, а заодно сэкономит время спецслужбам. Это уже не первая подобная инициатива. В прошлом их отклоняли из-за дополнительных расходов и организационных сложностей. Примут ли изменения в этот раз, пока большой вопрос. Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. На недавнем заседании Госсовета по развитию общественного транспорта возникла дискуссия. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал новый закон из-за пробелов в системе и несостыковок в базах. В МВД ждут массовые ошибки и негатив от водителей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ заявила, что тесты показали минимум ошибок. Технически система готова. В общем, проект по-прежнему висит между ведомствами. Финального решения нет. Ушедшие иностранные концерны не могут автоматически вернуть собственность в России. Решение на этот счет будет принимать суд. В обратной выкупе откажут, если прежние владельцы некорректно исполняли обязательства перед партнерами и клиентами. Или если будет доказано, что уход из России привел к срыву поставок, разрыву контрактов или запрету на использование продуктов. Фактически, этих условий достаточно, чтобы отказать в обратном выкупе большинству ушедших автопроизводителей. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. С каждым днем преображается территория возле Дорогобужской школы номер 2. Благоустройство выполняется с учетом многоуровневого ландшафта. Со стороны центрального входа уже четко прорисовывается будущий террасный газон. Не осталось без внимания территория между школьным двором и проезжей частью улицы Путенкова. В настоящее время бригада рабочих под руководством Степана Малашенкова выполняет планировку песка и выравнивание поверхности для основания газона. В преддверии нового учебного года будущие первоклассники сотрудников завода «Дорогобуж-Котломаш» получили подарки – канцелярские принадлежности для учебы и творчества. Для детей это стало маленьким праздником перед большим событием. Как отметил HR-директор ДКМ Денис Сапунов, «Я поздравляю наших будущих первоклассников с этим важным и волнительным этапом в жизни. Впереди новые открытия, первые победы и интересные знания. Родителям хочу сказать, что ваша поддержка и внимание очень важны. Помогайте детям сохранять интерес к учебе, радоваться маленьким успехам и не бояться трудностей», отметил HR-директор ДКМ Денис Сапунов. Вручение подарков будущим первоклассникам – это важный элемент корпоративной культуры ДКМ. Коллеги подчеркивают, такая забота – это знак того, что каждый в команде чувствует себя частью большой и сплоченной семьи. В минувшую пятницу в Центральном парке Дорогобужа царила атмосфера настоящего русского праздника. Сотрудницы Центральной библиотеки в ярких русских народных костюмах, словно волшебницы, сошедшие со страниц сказок, подарили дорогобужанам чудесный фольклорный праздник с уютным и теплым названием «Фольклорная скамейка». На стилизованной скамейке, будто на скатерти-самобранке, развернулась настоящая августовская феерия вкуса. Каждый желающий мог попробовать все, что связано с августовскими спасами. Пахнущий солнцем и разнотравьем янтарный мед, спелые наливные сочные яблоки, отборные, дарящие энергию орехи и другие сладости. Но праздник был не только сладким, но и познавательным. Гостеприимные хозяева не просто угощали, они окунали гостей вглубь веков. В легкой и увлекательной форме библиотекари рассказали интересные истории о медовом, яблочном и ореховом спасах. И это были не сухие факты, а живые рассказы о том, как наши предки провожали лето, благодарили природу за ее щедрость, какие обряды совершали и во что верили. Участники праздника открывали для себя родные традиции с новой стороны. Дорогобужские спортсмены достойно выступили на региональном этапе всероссийского проекта «Земля спорта». Сильнейшие спортсмены-любители состязались в минувшую субботу в Рославле. Они могли проявить себя в соревнованиях по силовому экстриму, командным видам спорта, волейбол, мини-футбол, семейной эстафете и сдаче норм ГТО. Как отметил губернатор Василий Анохин, мы много внимания уделяем развитию массового спорта в регионе, создаем для этого необходимые условия, делаем его доступным и привлекательным для людей всех возрастов. А марафон «Земля спорта» – отличный пример того, как спорт объединяет семьи, мотивирует молодежь и дает возможность каждому проявить свои способности, подчеркнул Василий Анохин. Дорогобужане стали вторыми на волейбольной площадке, а в мини-футболе им не было равных. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дожди не ожидается, ветер западный 3,8 метров в секунду, давление 736 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи айфонов 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!

0: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
10: Радио Инфинити.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: Новости страны и мира. О главном.
8: С началом учебного года повышается риск распространения инфекционных заболеваний, поэтому в российских школах необходимо установить утренние фильтры. После сезона каникул и отпусков дети успели нахвататься разных штаммов болезней и теперь будут обмениваться ими. Важно принять меры, заявил Геннадий Онищенко. Если установить специальные приборы на входе в школу, можно будет дистанционно измерять температуру, отметил эпидемиолог. Он добавил, что с детьми, у которых отметят симптомы ОРВИ, должны отдельно разбираться медики. Для этого важно вернуть представителей здравоохранения в школы, так как во многих учебных заведениях медицинских работников нет из-за дефицита кадров. В Якутии создают единую систему подготовки кадров для арктической зоны. Научно-образовательный консорциум объединит школы, колледжи, вузы и исследовательские центры республики. Проект запустили, чтобы закрыть кадровый голод на севере региона. Сейчас там стартуют крупные стройки и промышленное освоение, для которых нужны люди с профильным образованием, способные работать в условиях Крайнего Севера. В структуру объединения включат Академию наук Якутии и Арктический государственный агротехнологический университет. Также к работе присоединятся колледжи и школы. Особое внимание уделят обучению детей из кочевых семей. Главная цель – прекратить отток молодых специалистов в другие регионы. И в завершении выпуска: курортные романы одобряют 24% мужчин и 6% женщин. Это показал опрос Superjob. 40% россиян считают, что муж и жена должны отдыхать только вместе. 53% за совместный отпуск, но допускают редкие поездки порознь. 5% предпочитают отдыхать раздельно, но иногда готовы ездить вдвоем. И только 2% уверены, что супругам лучше всего отдыхать по отдельности. Женатые мужчины чаще замужних женщин хотят отдыхать только вдвоем. 45% против 38%. Среди незамужних россиянок 62% выбирают вариант «лучше вместе, но иногда можно и поодиночке». Среди замужних 55%. Среди мужчин таких 48% и 47% соответственно. Курортные романы одобряют 16% россиян, не одобряют 46%, еще 38% не определились с отношением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
6: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: больше с тобой не вдвоем.
1: Покупатель покупает не товар, а бренд.
2: Томас Хайн.
3: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.

0: Новости спорта.
1: На турнире UFC Филадельфия Ислам Махачев единогласным решением судей победил ирландца Иоана Мачадо Гэри и защитил титул абсолютного бойцовского чемпионата в полусредневесовой категории. Махачев продлил победную серию до 17 поединков. Это рекорд UFC. За это время он сумел выиграть чемпионские титулы в легкой и полусредней весовых категориях. Он стал первым представителем России, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Махачеву 34 года, на его счету теперь 29 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. У пловцов заключительный день в комбинированной эстафете 4 по 100. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли золото. У женщин в комбинированной эстафете тоже 4 по 100. Алина Гайфутдинова, Евгения Чепунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина взяли бронзу. А еще серебро у Егора Корнева на дистанции 50 метров в вольном стиле, а также бронзовые награды у Павла Самусенко на дистанции 100 метров на спине и Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина в командном турнире выиграли золото, а на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии в упражнениях с мячом София Ильтерякова заняла второе место, Мария Борисова на третьей ступеньке пьедестала почета и еще у Борисовой бронзовые медали в упражнениях с булавами и в упражнениях с лентой. У футболистов московского «Динамо» и болельщиков команды настроение не из лучших, понять их можно. Москвичам не удалось в гостевой игре против действующего чемпиона «Зенита» навязать борьбу, и «динамовцы» проиграли 0-3. В первом тайме Александр Соболев оформил дубль, а ближе к концу встречи отличился Максим Глушенков, на счету которого еще и голевая передача. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». В этом туре красно-белые провели матч в Калининграде против «Балтики» и выиграли 2-1. И в еще одной встрече махачкалинские «Динамо» победили в Самаре «Крылья Советов» со счетом 4-1. «Динамо» из столицы Дагестана набрало ровно столько же очков, что и «Зенит», и находится в группе лидеров, а на первом месте со 100% результатом «Краснодар». Футболист «Локомотива» и уроженец Орехова Зуева Алексей Батраков переходит в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Трансфер завершен, Батраков будет зарабатывать в Турции 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, пушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех!

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В 2026 году государство проводит масштабную программу возмещения средств по советским сбережениям, которая идет в Сбербанке. На эти цели из федеральной казны выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько составит бюджет выплат на компенсацию обесценившихся вкладов граждан СССР, сообщает агентство Data.ru. Право на получение денежных средств имеют россияне, родившиеся до конца 91 года, а также их законные наследники, при условии, что счет был открыт на территории РСФСР и не закрывался до 20 июня 91 года. В категорию получателей входят как сами вкладчики с российским паспортом любого возраста, так и их преемники, дети или внуки, чей год рождения станет определяющим для расчета коэффициента, пишет портал «Финансы Mail».
2: Копейка рубль бережет.
3: Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 миллион рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки, рассказал газете.ру коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 миллион рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%, пояснил эксперт.
2: Экономика должна быть экономной.
3: В августе 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries пересмотрел правила взаимодействия с клиентами в пунктах выдачи заказов, направив обновленную оферту на минимизацию финансовых потерь от порчи товаров при примерке и пресечении массовых схем подмены дорогостоящих позиций. Юридическая механика процесса теперь выстроена вокруг статуса «заказ получен», как только сотрудник ПВЗ сканирует посылку и закрывает выдачу в системе, товар автоматически признается переданным покупателю в надлежащем состоянии. Это означает, что любые претензии по поводу скрытых дефектов, брака или несоответствия комплектации после выхода из пункта выдачи приниматься не будут. Чтобы защитить себя, клиент обязан вскрывать коробки со сложной электроникой, техникой и дорогими вещами строго у стойки администратора под объективами камер видеонаблюдения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Влюблять – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Радио Инфинити».

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.

0: в этот день. События, ставшие историей. 17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. Чуть ранее, 9 августа 1977 года, советский атомоход «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева после перезарядки реакторов и тщательной подготовки вышел из Мурманска и взял курс к северной оконечности Новой Земли. В экспедиции принимали участие более 200 человек. Задача ученых входила достичь Северного полюса. Кроме того, следовало проверить возможности нового ледокола, спущенного на воду всего за 5 лет до начала экспедиции, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85 градус северной широты и вошел в приполюсный район, а 17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный 3-метровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР.
1: 17 августа отмечается День комиссионного магазина или День секонд-хенда. Комиссионный магазин – это магазин, куда человек может сдать для продажи вещь, товар, бывший в употреблении, поддержанный, практически новый или даже новый, в котором отсутствует необходимость. Хозяин комиссионного магазина проверяет состояние товара перед тем, как принять его у владельца и выставить на продажу. Уважающие себя магазины никогда не примут на продажу товар совсем уж откровенно низкого качества или состояния. Профиль комиссионных магазинов может быть весьма разнообразным: бытовая техника, электроника, мебель, книги, одежда и обувь, посуда и так далее. Иногда профиль комиссионного магазина может быть многосторонним. Для многих людей комиссионный магазин был и остается также и местом, где можно приобрести редкие товары для пополнения коллекций. Вещи, привезенные из-за рубежа, достать которые в обычной торговой сети либо затруднительно, либо просто невозможно. Кстати, такая ситуация была характерна для советского периода истории России. В определенных кругах комиссионный магазин – это своего рода клуб, где продавцы магазинов знают своих клиентов, их предпочтения и интересы. Этим обусловлен и тот факт, что многие товары находят новых хозяев достаточно быстро.
0: А в этот день – события, ставшие историей.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости. Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители хотят оповещать об эвакуации автомобиля. Очередную попытку изменить правила предприняли депутаты от «Новых людей». Предложили рассылать уведомления об эвакуации через госуслуги за 15 минут до погрузки. Это должно дать людям возможность добраться до машины и перепарковать ее, а заодно сэкономит время спецслужбам. Это уже не первая подобная инициатива. В прошлом их отклоняли из-за дополнительных расходов и организационных сложностей. Примут ли изменения в этот раз, пока большой вопрос. Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. На недавнем заседании Госсовета по развитию общественного транспорта возникла дискуссия. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал новый закон из-за пробелов в системе и несостыковок в базах. В МВД ждут массовые ошибки и негатив от водителей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ заявила, что тесты показали минимум ошибок. Технически система готова. В общем, проект по-прежнему висит между ведомствами. Финального решения нет. Ушедшие иностранные концерны не могут автоматически вернуть собственность в России. Решение на этот счет будет принимать суд. В обратном выкупе откажут, если прежние владельцы некорректно исполняли обязательства перед партнерами и клиентами. Или если будет доказано, что уход из России привел к срыву поставок, разрыву контрактов или запрету на использование продуктов. Фактически, этих условий достаточно, чтобы отказать в обратном выкупе большинству ушедших автопроизводителей. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: С каждым днем преображается территория возле Дорогобужской школы номер 2. Благоустройство выполняется с учетом многоуровневого ландшафта. Со стороны центрального входа уже четко прорисовывается будущий террасный газон. Не осталось без внимания территория между школьным двором и проезжей частью улицы Путенкова. В настоящее время бригада рабочих под руководством Степана Малашенкова выполняет планировку песка и выравнивание поверхности для основания газона. В преддверии нового учебного года будущие первоклассники сотрудников завода «Дорогобуж-Котломаш» получили подарки – канцелярские принадлежности для учебы и творчества. Для детей это стало маленьким праздником перед большим событием. Как отметил HR-директор ДКМ Денис Сапунов, «Я поздравляю наших будущих первоклассников с этим важным и волнительным этапом в жизни. Впереди новые открытия, первые победы и интересные знания. Родителям хочу сказать, что ваша поддержка и внимание очень важны. Помогайте детям сохранять интерес к учебе, радоваться маленьким успехам и не бояться трудностей», отметил HR-директор ДКМ Денис Сапунов. Вручение подарков будущим первоклассникам – это важный элемент корпоративной культуры ДКМ. Коллеги подчеркивают, такая забота – это знак того, что каждый в команде чувствует себя частью большой и сплоченной семьи. В минувшую пятницу в Центральном парке Дорогобужа царила атмосфера настоящего русского праздника. Сотрудницы Центральной библиотеки в ярких русских народных костюмах, словно волшебницы, сошедшие со страниц сказок, подарили дорогобужанам чудесный фольклорный праздник с уютным и теплым названием «Фольклорная скамейка». На стилизованной скамейке, будто на скатерти-самобранке, развернулась настоящая августовская феерия вкуса. Каждый желающий мог попробовать все, что связано с августовскими спасами. Пахнущий солнцем и разнотравьем янтарный мед, спелые наливные сочные яблоки, отборные, дарящие энергию орехи и другие сладости. Но праздник был не только сладким, но и познавательным. Гостеприимные хозяева не просто угощали, они окунали гостей вглубь веков. В легкой и увлекательной форме библиотекари рассказали интересные истории о медовом, яблочном и ореховом спасах. И это были не сухие факты, а живые рассказы о том, как наши предки провожали лето, благодарили природу за ее щедрость, какие обряды совершали и во что верили. Участники праздника открывали для себя родные традиции с новой стороны. Дорогобужские спортсмены достойно выступили на региональном этапе всероссийского проекта «Земля спорта». Сильнейшие спортсмены-любители состязались в минувшую субботу в Рославле. Они могли проявить себя в соревнованиях по силовому экстриму, командным видам спорта, волейбол, мини-футбол, семейной эстафете и сдаче норм ГТО. Как отметил губернатор Василий Анохин, мы много внимания уделяем развитию массового спорта в регионе, создаем для этого необходимые условия, делаем его доступным и привлекательным для людей всех возрастов. А марафон «Земля спорта» – отличный пример того, как спорт объединяет семьи, мотивирует молодежь и дает возможность каждому проявить свои способности, подчеркнул Василий Анохин. Дорогобужане стали вторыми на волейбольной площадке, а в мини-футболе им не было равных. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер западный 3,8 метров в секунду, давление 736 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи iPhone 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-724-9740.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг КГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. В продажу автомобиль на базе Chery Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг КГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг КГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон V. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон V расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: «Инфинити».

0: ваших фантазий, которая открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

Радіо Інфініті.

все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041

0: 42-28, 8-910-119-47-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты Госдумы выступили за создание быстрого и понятного механизма обжалования ошибочных штрафов для автомобилистов, в том числе через цифровые сервисы, где водитель сможет проверить начисление, направить жалобу и вернуть ошибочно списанные средства. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Сидякин. Он считает недопустимым, когда водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно. Если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать автомобилисту без излишней бюрократии, сказал он. По словам депутата, решить проблему необходимо в том числе на уровне цифровых сервисов. В официальных приложениях и на сайтах следует предусмотреть отдельный механизм для подачи жалоб и оперативной связи с ответственными службами. Москва, Санкт-Петербург и Казань стали городами-лидерами по количеству студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. В министерстве уточнили, что в топ-10 городов по количеству студентов вошли также Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. По сообщению ведомства, к 2036 году в России появится 40 студенческих кампусов. Чаще всего молодежь выбирает те города и регионы, где уже реализуются или проектируются такие знаковые объекты. Среди них Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Южно-Сахалинск. И в завершении выпуска: риэлторы, бренд-менеджеры и дизайнеры интерфейсов меняют работу чаще всего. Об этом РИА Новости рассказали в компании Superjob. Самыми непостоянными оказались риэлторы. Они меняют работу в среднем каждые полтора года. Следом идут бренд-менеджеры. 2 года, отмечают аналитики. Заметная текучка кадров в российских компаниях отмечена среди бизнес-аналитиков и менеджеров по развитию. Они в среднем на одной работе задерживаются не более 2,5 лет. Самые стабильные кадры – медсестры, аудиторы и квалифицированные рабочие. К примеру, средний период работы медсестры у одного работодателя достиг 8 лет, аудиторов – почти 7, а квалифицированных рабочих – 6,5 лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said.

0: Новости спорта.
1: Новый главный тренер Манчестер Сити итальянец Энцо Мореско начал работу в клубе с пощечины от лондонского Арсенала, который в матче за Суперкубок Англии убедительно выиграл у Ман-Сити со счетом 3-0. Интересно, что Арсенал и Манчестер Сити за 118-летнюю историю английского Суперкубка играли всего 4 раза, и во всех играх побеждал Арсенал, причем трижды с крупным счетом. Уже на первой минуте итальянец Рикардо Калафьори открыл счет. На перерыв команды ушли при счете 2-0, а в начале второго тайма в ворота Сити влетел и третий мяч. Тем временем лучший футболист прошедшего чемпионата мира испанец Родри официально перешел в Барселону за 76,5 миллионов евро. Родри провел за Ман-Сити 298 матчей, стал 4-кратным чемпионом АПЛ, забил победный гол в финале Лиги чемпионов и выиграл золотой мяч в 2024 году. Футболисты клуба Пари Сен-Жермен не смогли выиграть Суперкубок Франции в пятый раз подряд. ПСЖ играл с обладателем Кубка Франции Лансом, причем так получилось, что матч прошел на домашнем стадионе Ланса, и ПСЖ пропустил в первом тайме и с 39-й минуты играл в большинстве, но так и проиграл со счетом 0-1. На турнире в Цинциннате польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг соревнований, обыграв колумбийку Аранго со счетом 6-3, 6-0. Для Швёнтек это уже 7-я победа подряд. Ранее она выиграла турнир в Торонто. И с 23-го года в Цинциннате Швёнтек еще ни разу не уступала раньше полуфинала. В прошлом году она стала победительницей этого тысячника. Первая ракетка мира Арина Сабаленко тоже выиграла в двух сетах у австралийки Гибсон. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина взяла верх в двух партиях над американкой Таунс в мужском одиночном разряде. Четвертая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альянсим, вышел тоже в третий круг, обыграв со счетом 6-3, 7-5 Стефаноса Циципаса. Двукратной олимпийской чемпионке Кейт Дуглас удалось обновить мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем 2 раза за одни сутки. На чемпионате Тихоокеанского региона в предварительном заплыве американка преодолела дистанцию за 23,49 секунды, побив рекорд соотечественницы Гретхен Уолш на 0,06. В финале Дуглас победила с результатом 23,19 и превзошла собственное достижение. В июне 26 года 24-летняя спортсменка уже становилась мировой рекордсменкой на этой же дистанции, улучшив тогда достижение, принадлежавшее шведке Саре Шёрстрем, на 0,02 секунды. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь, аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Прогнозом погоды на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 18 августа, ожидается. Ночью и утром малооблачная погода без осадков. Во второй половине дня облачная погода, пройдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет падать 733 миллиметра. Температура ночью плюс 8-10, а днем всего 15-17 градусов тепла. В среду, 19 августа, переменная облачность. Дожди возможны только утром, а днем до плюс 19. В четверг, 20 августа, в середине дня пройдут дожди до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг КГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. Продажа автомобиля на базе Cherry Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг КГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг КГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
3: Карл Дженкинс.
4: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свобода.

0: Дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: На турнире UFC Филадельфия Ислам Махачев единогласным решением судей победил ирландца Иоана Мачадо Гэри и защитил титул абсолютного бойцовского чемпионата в полусредней весовой категории. Махачев продлил победную серию до 17 поединков. Это рекорд UFC. За это время он сумел выиграть чемпионские титулы в легкой и полусредней весовых категориях. Он стал первым представителем России, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Махачеву 34 года, на его счету теперь 29 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. У пловцов заключительный день в комбинированной эстафете 4 по 100. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли золото. У женщин в комбинированной эстафете тоже 4 по 100. Алина Гайфутдинова, Евгения Чепунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина взяли бронзу. А еще серебро у Егора Корнева на дистанции 50 метров в вольном стиле, а также бронзовые награды у Павла Самусенко на дистанции 100 метров на спине и Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина в командном турнире выиграли золото, а на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии в упражнениях с мячом София Ильтерякова заняла второе место, Мария Борисова на третьей ступеньке пьедестала почета и еще у Борисовой бронзовые медали в упражнениях с булавами и в упражнениях с лентой. У футболистов московского «Динамо» и болельщиков команды настроение не из лучших, понять их можно. Москвичам не удалось в гостевой игре против действующего чемпиона «Зенита» навязать борьбу, и «динамовцы» проиграли 0-3. В первом тайме Александр Соболев оформил дубль, а ближе к концу встречи отличился Максим Глушенков, на счету которого еще и голевая передача. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». В этом туре красно-белые провели матч в Калининграде против «Балтики» и выиграли 2-1. И в еще одной встрече махачкалинские «Динамо» победили в Самаре «Крылья Советов» со счетом 4-1. «Динамо» из столицы Дагестана набрало ровно столько же очков, что и «Зенит», и находится в группе лидеров, а на первом месте со 100% результатом «Краснодар». Футболист «Локомотива» и уроженец Орехова Зуева Алексей Батраков переходит в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Трансфер завершен, Батраков будет зарабатывать в Турции 3,5 миллиона евро в год, плюс бонусы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В 2026 году государство проводит масштабную программу возмещения средств по советским сбережениям, которая идет в Сбербанке. На эти цели из федеральной казны выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько составит бюджет выплат на компенсацию обесценившихся вкладов граждан СССР, сообщает агентство ДТРУ. Право на получение денежных средств имеют россияне, родившиеся до конца 91 года, а также их законные наследники, при условии, что счет был открыт на территории РСФСР и не закрывался до 20 июня 91 года. В категорию получателей входят как сами вкладчики с российским паспортом любого возраста, так и их преемники, дети или внуки, чей год рождения станет определяющим для расчета коэффициента, пишет портал «Финансы Mail».
0: Копейка рубль бережет.
1: Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 миллион рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки, рассказал газете.ру коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 миллион рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%, пояснил эксперт.
0: Экономика должна быть экономной.
1: В августе 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries пересмотрел правила взаимодействия с клиентами в пунктах выдачи заказов, направив обновленную оферту на минимизацию финансовых потерь от порчи товаров при примерке и пресечении массовых схем подмены дорогостоящих позиций. Юридическая механика процесса теперь выстроена вокруг статуса «заказ получен», как только сотрудник ПВЗ сканирует посылку и закрывает выдачу в системе, товар автоматически признается переданным покупателю в надлежащем состоянии. Это означает, что любые претензии по поводу скрытых дефектов, брака или несоответствия комплектации после выхода из пункта выдачи приниматься не будут. Чтобы защитить себя, клиент обязан вскрывать коробки со сложной электроникой, техникой и дорогими вещами строго у стойки администратора под объективами камер видеонаблюдения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. С каждым днем преображается территория возле Дорогобужской школы номер 2. Благоустройство выполняется с учетом многоуровневого ландшафта. Со стороны центрального входа уже четко прорисовывается будущий террасный газон. Не осталось без внимания территория между школьным двором и проезжей частью улицы Путенкова. В настоящее время бригада рабочих под руководством Степана Малашенкова выполняет планировку песка и выравнивание поверхности для основания газона. В преддверии нового учебного года будущие первоклассники сотрудников завода «Дорогобуж-Котломаш» получили подарки – канцелярские принадлежности для учебы и творчества. Для детей это стало маленьким праздником перед большим событием. Как отметил HR-директор ДКМ Денис Сапунов, «Я поздравляю наших будущих первоклассников с этим важным и волнительным этапом в жизни. Впереди новые открытия, первые победы и интересные знания. Родителям хочу сказать, что ваша поддержка и внимание очень важны. Помогайте детям сохранять интерес к учебе, радоваться маленьким успехам и не бояться трудностей», отметил HR-директор ДКМ Денис Сапунов. Вручение подарков будущим первоклассникам – это важный элемент корпоративной культуры ДКМ. Коллеги подчеркивают, такая забота – это знак того, что каждый в команде чувствует себя частью большой и сплоченной семьи. В минувшую пятницу в Центральном парке Дорогобужа царила атмосфера настоящего русского праздника. Сотрудницы Центральной библиотеки в ярких русских народных костюмах, словно волшебницы, сошедшие со страниц сказок, подарили дорогобужанам чудесный фольклорный праздник с уютным и теплым названием «Фольклорная скамейка». На стилизованной скамейке, будто на скатерти-самобранке, развернулась настоящая августовская феерия вкуса. Каждый желающий мог попробовать все, что связано с августовскими спасами. Пахнущий солнцем и разнотравьем янтарный мед, спелые наливные сочные яблоки, отборные, дарящие энергию орехи и другие сладости. Но праздник был не только сладким, но и познавательным. Гостеприимные хозяева не просто угощали, они окунали гостей вглубь веков. В легкой и увлекательной форме библиотекари рассказали интересные истории о медовом, яблочном и ореховом спасах. И это были не сухие факты, а живые рассказы о том, как наши предки провожали лето, благодарили природу за ее щедрость, какие обряды совершали и во что верили. Участники праздника открывали для себя родные традиции с новой стороны. Дорогобужские спортсмены достойно выступили на региональном этапе всероссийского проекта «Земля спорта». Сильнейшие спортсмены-любители состязались в минувшую субботу в Рославле. Они могли проявить себя в соревнованиях по силовому экстриму, командным видам спорта, волейбол, мини-футбол, семейной эстафете и сдаче норм ГТО. Как отметил губернатор Василий Анохин, мы много внимания уделяем развитию массового спорта в регионе, создаем для этого необходимые условия, делаем его доступным и привлекательным для людей всех возрастов. А марафон «Земля спорта» – отличный пример того, как спорт объединяет семьи, мотивирует молодежь и дает возможность каждому проявить свои способности, подчеркнул Василий Анохин. Дорогобужане стали вторыми на волейбольной площадке, в мини-футболе им не было равных. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер западный 3,8 метров в секунду, давление 736 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится

0: В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи iPhone 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: нужно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: А в этот день события, ставшие историей. 17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. Чуть ранее, 9 августа 1977 года, советский атомоход «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева после перезарядки реакторов и тщательной подготовки вышел из Мурманска и взял курс к северной оконечности Новой Земли. В экспедиции принимали участие более 200 человек. Задача ученых входила достичь Северного полюса. Кроме того, следовало проверить возможности нового ледокола, спущенного на воду всего за 5 лет до начала экспедиции, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85 градус северной широты и вошел в приполюсный район, а 17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный 3-метровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР.
1: 17 августа отмечается День комиссионного магазина или День секонд-хенда. Комиссионный магазин – это магазин, куда человек может сдать для продажи вещь, товар, бывший в употреблении, поддержанный, практически новый или даже новый, в котором отсутствует необходимость. Хозяин комиссионного магазина проверяет состояние товара перед тем, как принять его у владельца и выставить на продажу. Уважающие себя магазины никогда не примут на продажу товар совсем уж откровенно низкого качества или состояния. Профиль комиссионных магазинов может быть весьма разнообразным: бытовая техника, электроника, мебель, книги, одежда и обувь, посуда и так далее. Иногда профиль комиссионного магазина может быть многосторонним. Для многих людей комиссионный магазин был и остается также и местом, где можно приобрести редкие товары для пополнения коллекций. Вещи, привезенные из-за рубежа, достать которые в обычной торговой сети либо затруднительно, либо просто невозможно. Кстати, такая ситуация была характерна для советского периода истории России. В определенных кругах комиссионный магазин – это своего рода клуб, где продавцы магазинов знают своих клиентов, их предпочтения и интересы. Этим обусловлен и тот факт, что многие товары находят новых хозяев достаточно быстро.
0: А в этот день – события, ставшие историей.

0: покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: Радиостанция «Инфинити».

Московской области 19.00. Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: новости страны и мира. О главном.
1: Работодатель не может уволить сотрудника из-за его возраста. Это дискриминация. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС. Если пенсионер добросовестно выполняет свою работу, работодатель не имеет права уволить его по возрасту. Трудовой кодекс один для всех, сказал депутат. Дискриминация по возрасту при установлении условий труда запрещена. Уволить пенсионера можно только на общих основаниях, то есть по соглашению сторон, по собственному желанию, при сокращении штата, в связи с ликвидацией организации или за дисциплинарные проступки, рассказал Свищев. При этом при сокращении штата пенсионеры имеют преимущественное право на оставление на работе. Утвержденные Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часов в день, в зависимости от класса. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, ученикам 2-3 классов рекомендуется тратить на домашнюю работу не более 1,5 часов, 4-5 до 2 часов, 6-8 до 2,5, а 9-11 до 3,5 часов. При этом отмечаем, предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы, сказал Костенко. Он напомнил, что первоклассники полностью освобождены от домашних заданий. И в завершении выпуска. В Якутии создают единую систему подготовки кадров для арктической зоны. Научно-образовательный консорциум объединит школы, колледжи, вузы и исследовательские центры республики. Проект запустили, чтобы закрыть кадровый голод на севере региона. Сейчас там стартуют крупные стройки и промышленное освоение, для которых нужны люди с профильным образованием, способные работать в условиях Крайнего Севера. В структуру объединения включат Академию наук Якутии и Арктический государственный агротехнологический университет. Также к работе присоединятся колледжи и школы. Особое внимание уделят обучению детей из кочевых семей. Главная цель – прекратить отток молодых специалистов в другие регионы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-42-12.

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтобы

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка, всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: Радио Инфинити.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест

0: области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Infinity.

0: маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 18 августа, ожидается ночью и утром малооблачная погода без осадков. Во второй половине дня облачная погода, пройдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет падать 733 миллиметра. Температура ночью плюс 8-10, а днем всего 15-17 градусов тепла. В среду, 19 августа, переменная облачность, дожди возможны только утром, а днем до плюс 19. В четверг, 20 августа, в середине дня пройдут дожди до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Котлер.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Инфинити.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.